покрытый розмарин снеговый шар. И две чапоки слептится, с твоего ока порхнуты на юг.